все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Жизнь узка.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны. Но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. «АвтоВАЗ» выпустит лимитированную версию «Гранты» в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9000 рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981 401

такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – в кукольной эстетике. В журнале Vogue назвали одежду в стиле 60-х и 70-х трендом этого лета. Актуальными нынче вновь оказались мини-платья А-силуэта или модели прямого кроя с лаконичным дизайном. Полвека назад важную роль в их продвижении сыграла британская супермодель Твигги. А сейчас к этой тематике обратились многие известные дизайнеры. Манекенщицы на шоу от Кутюр дефилировали в платьях с яркими цветочными узорами и акцентами в эстетике Boho Chic и Baby Doll. Тем временем стилист Элана Фишман выделила три популярных у звезд модных тренда лета. Во-первых, это плетеные сумки, плетеная обувь, например, балетки, мюли или сандали. Во-вторых, шелковые платки, которые, по словам стилиста, являются универсальным аксессуаром. Например, его можно повязать на шею, прикрепить к ручке сумки, носить как косынку или же сделать из него топ. Эти элементы стиля уже активно используют на публике американская певица Тейлор Свифт, британская актриса Милли Бобби Браун и мексиканская актриса Эйса Гонсалес. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В «Элементе» полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: отрыве. На местном радио.
2: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
4: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
3: Качество супер.
4: Короткие сроки.
3: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
4: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
3: Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс Банни. Холла, холла, стой.
2: Hold on.
1: Мы на баре.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM. Реклама на местном радио.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2020 года.
2: Вот это CityLink!
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 100 и 4.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите. Простите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
4: На 100.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в силе и только в силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в силе. В силе и только в силе. До 30 июня. Приходи в силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в силе. В силе и только в силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В «Тыком сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов консультантов.

0: консультантов за подарками для дорогих и любимых, добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12. 12:42.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Кинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: На любой рыбалке, а в незнакомом месте особенно, хочется знать все особенности рельефа дна. Сегодня вашему вниманию предлагается довольно оригинальный и одновременно простой глубомер для определения всех особенностей донного рельефа при ловле с берега. Он хорошо справляется со своими задачами на относительно неглубоких до 2 метров местах. Состоит этот интересный глубомер из отрезка лески, на одном конце которой сделана петля, а на другом — грузило в виде усеченного конуса. В полуметре от грузила располагается самый простой зимний поплавок. Затем через каждые 20 сантиметров ставятся еще поплавки до тех пор, пока расстояние от грузила не достигнет 2 метров. Каждый поплавок красится в свой цвет. Через застежку эта ставка с поплавками крепится к любой снасти с катушкой, и подматывая катушку после заброса, можно с высокой точностью вычислить все особенности рельефа в выбранном для рыбалки месте.
0: Не клюет.
1: Чтобы наверняка знать, на какой глубине следует искать рыбу весной, можно попробовать соорудить так называемую этажерку. Сделать ее несложно. К основной леске привязывают 2-4 дополнительных поводка с крючками на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Поначалу, правда, это может несколько усложнить рыбалку, зато впоследствии сделает ее гораздо результативнее.
0: Хорошо.
1: Геркулес – одна из самых лакомых приманок для плотвы, карася и подлещика, особенно приготовленная в хлопьях. Приготовить геркулес очень просто. Надо взять необходимое количество сухих хлопьев, насыпать их в дуршлаг и немного просеять, чтобы исключить из процесса самые мелкие фракции. Затем облить просеянный геркулес чайником кипятка, примерно литр-полтора. Подождать, пока стечет вода, и ровненько рассыпать ошпаренные хлопья на сложенную газету. Через пару минут газету сменить на сухую и дать хлопьям подсохнуть минут 30-40 в тени. Затем необходимо добавить ванилин, тертый жмых и сбрызнуть нерафинированным подсолнечным маслом, слегка перемешать, пересыпать в удобную для использования тару и на рыбалку. Только надо следить, чтобы насадка не пересыхала, а сохраняла некоторую упругость. Удачной рыбалки и ни хвоста, ни чешуи!
0: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

Когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри не

стоял, тишина рождала зов. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии создадут отряд против беспилотников, который будет состоять из мобильных боевых групп. Накануне военный комиссар Костомукши Каливальского района Александр Маршилов обсудил с сотрудниками районной администрации формирование в Карелии отряда противодействия беспилотным системам «БАРС», который будет состоять из мобильных боевых групп. Разъяснил, для чего формируются подобные отряды и в каком режиме они будут функционировать в дальнейшем. Госавтоинспекция Карелии проверила таксистов по всей республике. Сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств проверили 23 транспортных средства, выявили 16 нарушений. 6 правонарушений связаны с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Еще трое водителей занимались перевозками без цветографической схемы легкового такси. Также водители привлекли к ответственности за управление авто с неисправностями или без документов. Непристегнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, оказание услуг по перевозке без лицензии или разрешения. Сведения о выявленных нарушениях направили в уполномоченные органы для принятия мер, и проверки будут продолжать, заверили в госавтоинспекции. Глава Карелии встретился с педагогами, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Артур Парфенчиков вручил педагогам благодарственные письма. В этом году 33 школьника сдали экзамены на высший балл. Всего заканчивают школу в этом году 3022 одиннадцатиклассника. По предварительным результатам 33 работы по ЕГЭ получили высший балл. Глава отметил, что в последние годы все больше ребят выбирают для сдачи госэкзаменов математику профильного уровня, физику, химию, биологию и информатику. Это не просто выбор предметов, это, по его словам, выбор будущего, выбор пути в науку, технологии, инженерию и медицину. А тем временем Министерство образования Республики объявило, что выпускники в Карелии могут пересдать ЕГЭ в дополнительные дни 8 и 9 июля. В эти дни ученики смогут пересдать только один предмет по своему выбору из тех, что сдавали в этом году. Подать заявление на пересдачу необходимо в своей школе. Я напомню, что в прошлом году этой возможностью в Карелии воспользовались 556 человек. 80% сдававших повысили свой балл. Отмечу, что новые результаты утверждаются Государственной экзаменационной комиссией, а предыдущие уже аннулируются. И для 133 выпускников 11 классов в Костомукши сегодня состоится выпускной бал. Культурно-спортивный центр «Дружба» приглашает разделить с выпускниками школ самый яркий, волнующий момент школьной жизни. В этот вечер 11-классники перевернут последнюю страницу школьной истории и сделают шаг в большое будущее. Уже по традиции в 16:30 состоится шествие выпускников по красной ковровой дорожке, а в 17:00 начнется выпускной вечер, где в торжественной обстановке пройдет награждение. Награждение медалистов и стипендиатов, торжественная клятва выпускников, вокальные и танцевальные номера родителей, классных руководителей и самих выпускников. Вход по пригласительным билетам, а все желающие могут посмотреть прямую трансляцию выпускного бала на большом экране на главной площади города. Теплая погода возвращается в Карелию. Воздух начнет прогреваться уже в предстоящие выходные. Как сообщили в паблике «Погода в Карелии», начиная с выходных, воздух в республике начнет прогреваться до плюс 18, плюс 23 градусов. С начала новой недели в центре и на юге республики вероятно повышение температуры до 27 градусов выше нуля, на севере до плюс 23 градусов. Солнце станет заметно больше, однако небольшие дожди местами еще вероятны, отмечают синоптики. Далее новости Каливалы. Жители Каливальского района призывают воспользоваться рабочей субботой в клиентских службах отделения Социального фонда России. Для удобства граждан последнюю субботу каждого месяца специалисты всех клиентских служб отдела СФР ведут прием жителей республики по всем вопросам. Так, 27 июня в поселке Каливала отдел Социального фонда будет принимать население с 9 до 13 часов, а в Костомукши с 9 до 15 часов. Военком Костомукши Каливальского района Александр Маршилов сообщил о формировании в Карелии отряда противодействия беспилотным системам БАРС, который будет состоять из мобильных боевых групп. Военком разъяснил, для чего формируются эти отряды, в каком режиме они будут функционировать в дальнейшем. По вступлению в мобильные боевые группы и всю информацию можно уточнить в отделе ГОИЧС администрации Каливальского района по телефону 4-10-10. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы. Оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, но синоптики не исключают небольшой дождь. В целом, сегодня тепло, воздух прогреется до плюс 18 градусов, ветер до 2 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 16, плюс 20 градусов. Небольшой дождь все же не исключают синоптики, и ветер немного усилится, его порывы будут до 5 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 16-20 градусов, небольшой дождь, ветер до 3 метров в секунду. Завтра в Каливале воздух прогреется до плюс 21 градуса. При этом синоптики также не исключают небольших дождей, и ветер будет до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу? Беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Всем большой привет. Ну что, друзья, дождались. Рабочая неделя, официально пакую чемоданы, а я уже, друзья, нарезаю праздничный аудиоторт. Вам точно захочется добавки. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее, включайте звук погромче. Ну и давайте вместе отправимся в это аппетитное музыкальное путешествие.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Срочно записывайте рецепт идеального поздравления. Значит, набирайте 911-402-2040 и отправляйте смс. Друзья, моя музыкальная кухня принимает заказы до конца часа.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Стол эфирный накрыт, и первое угощение будет сегодня подано Лукашевичу Алексею. Леша, ловите теплые пожелания. Я желаю вам, Алексей, чтобы здоровье было крепким, удача, Алексей, ходила за вами хвостиком. Пусть каждый день приносит повод для улыбки, ну а сегодня еще и гору крутых подарков.

Макаров Денис, а следующее угощение музыкальное будет подано вам. А Денис, пусть в вашем доме всегда царят любовь и понимание, а все заветные мечты Дениса исполняются по щелчку пальцев. Удачи вам и всегда только хороших новостей.

0: Радиодесерт. Лакомое настроение.
1: Кренев Олег, а у вас сегодня тоже очень важное событие. Олег, с днем рождения вас. Я желаю вам, Олег, столько энергии, чтобы ее хватало на все ваши, Олег, безумные, смелые идеи. Знаете, пусть годы идут, Олег, а дури в голове меньше не становится. Ну, в хорошем, разумеется, смысле.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, летим по Рим, по эфиру дальше и празднуем ваши события вместе. Сегодня, кстати, такое Google Андрей. Андрей, я желаю вам брать от жизни, Андрей, максимум, никогда не сомневаться в своих силах. Ну и пусть ваша личная трасса, Андрей, будет без пробок и крутых поворотов.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Козлов Вячеслав, поздравляю вас, Вячеслав, с днем рождения. От всей души желаю вам, уважаемый именинник, крепкого здоровья, гармонии в душе и стабильности во всем.

0: Радио Десерт. Вишенка на именинном торте.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль,
1: мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 3400-103-300-232.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Ой, друзья, наконец-то пришла пора поменять мне микрофон на пляжный коктейль и наушники на шум прибоя. Друзья, я ухожу в отпуск ловить дзен и загар. Ну, знаете, там сильно не завидуйте. Услышимся счастливыми через месяц. Пока.

смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс.
1: Местное время, час дня.
2: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Всем привет, друзья! Сегодня провожаем мы скупой и прохладный июнь горячими треками. Надеюсь, июль справит ошибки предшественника и поддаст в это лето жару, не подмочив сильно свою репутацию. Тем временем у нас в крутом кипятке жарких треков в ближайший час будет ровно 20. Наш крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем мы выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте выясним, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Сегодня у нас под ногами начнет очень заметно трескаться асфальт, друзья. Первые звоночки, причем, были еще на прошлой неделе, но тогда мы им значения не придали. А вот теперь уже приговор восстановлению не подлежит. Только полная замена трека. Трек «Асфальт» покидает чарт. Ольга Серябкина. Прощаемся.

Теперь, друзья, плавно переходим мы к интригующему процессу – распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне крутого кибитка встречаете Косту Лакосту и его черри-леди. Судя по всему, с помидорками черри у Кости все тоже на мази, а вот на сладости у него оказывается аллергия. После съеденной порции его тело тут же покрывается сыпью, рассказывает Коста. Причем самое обидное, что он жить не может без шоколада и сахара, поэтому Лакоста нашел для себя альтернативу – конфеты для диабетиков. Ими он и спасается. А ваших силах, напомню, друзья, спасти Костю от вылета из чарта, ведь сегодня он буквально на волоске от этого. 20-я строчка, Коста Лакоста, черри.

На 19-ю строчку скатился Дима Колдун с треком «Музыка моя». Его личной музой в реальной жизни была и остается его супруга Вика. На минуточку они вместе еще со школьной скамьи. Это, кстати, пример для тех, кто не слишком-то верит в ранние браки. Познакомились Дима и Вика так. Он учился в 11-м, она в 9-м. Вика с подружкой однажды поспорила на Чупа-Чупс, что она подойдет сама к Диме и первой с ним заговорит. Ну и поскольку она девушка неробкого десятка, выигранный в честном споре Чупа-Чупс оказался на следующий день у нее в кармане. И бонусом они с Димой стали встречаться. И вот так вот из свидания наспор выросла настоящая большая любовь. Что же вырастет из желания Димы залететь повыше в чарте, пока непонятно. Трек «Музыка моя». Дима Колдун. 19-я строчка крутого кипятка.

На 18-й ступени вас ждет сезонная новинка от классного дуэта Джонни и Федук. И называется-то она очень вкусно и для всех понятно – «Лето». Как говорит Джонни, музыканты в этом треке быстро поймали общий вайб. При первой встрече начали говорить про ностальгию, про юность, про те времена, когда все было проще и беззаботнее. И вот так постепенно родилась сама идея трека про ощущение молодости, лета, которое очень быстро проходит. Но мы не садились с мыслью «сейчас сделаем концептуальный трек», предупреждают ребята. Мы просто решили, что хотим сделать что-то настоящее и теплое. И похоже, друзья, им это удалось. Наслаждайтесь, Джонни и Федук.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Здесь третью неделю подряд проект Филатов и Кэрос. В их треке «Среди счастливых людей» органично соединились мечтательные нотки, клубные ритмы и ощущение лета. Как и у предыдущих ораторов Федука и Джонни, хит Филатова и Кэроса фактически погружает нас с вами в ностальгию по началу нулевых. Знакомые каждому невероятные ноты вернулись с новой силой и с новыми эмоциями. Хит же наполнен энергией и драйвом, заставляя вспомнить лучшие моменты прошлого и погрузиться в атмосферу праздника. Сегодня этот праздник вновь развернется у нас в крутом кипятке на 17-й ступени. Трек «Среди счастливых людей» Филатов и Кэрос.

На 16-й строчке очередная летняя новинка. Группа «Градусы» выпустила свежий трек «На ресницах». Он о том самом чувстве, когда тебе абсолютно бесконечно хорошо с любимым человеком. Это история про тотальный уют, про тепло и безопасность, которые можно обрести только вдвоем. Попробуйте и вы, друзья, проникнуться этим вайбом. 16-я строчка, группа «Градусы» «На ресницах».

На 15-ю ступень скатился Сергей Лазарев и его «Компасы». Неделю назад, помнится, я рассказывала вам о влиянии Майкла Джексона на судьбу Димы Билана. Так вот, и Сергей Лазарев решил высказаться о том, насколько же ему легенда по имени Майкл не безразлична. Лазарев, во-первых, вспомнил, что у него есть кавер-версия одной из знаковых песен Джексона. Исполнил он «Песнь земли» в далеком 2007-м на «Новой волне». Люди тогда находили в голосе Лазарева много ноток, похожих на Джексона. Ну а во-вторых, в 2010 году Сергей снова спел этот хит Майкла, и при этом на сцене с ним была родная сестра легенды Латоя Джексон. И эти ощущения, согласитесь, не потеряются даже без компасов. Сергей Лазарев, трек «Компасы», 15-я строчка крутого кипятка.

На 14-ю ступень нынче поднялась певица Кая. И в этой положительной динамике не только ее заслуга, но и той базы, которая легла в основу ее свежего трека. Напомню, Кая этим летом выпустила кавер на легендарный трек Игоря Саруханова «Желаю тебе». В ее прочтении он получился более динамичным и бодрым. Главное, чтобы душевность при этом трек не растерял. «Желаю тебе» — Кая плюс одна ступень и 14-я строчка крутого кипятка.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда скатилось трио Егор Крид, Артик и Асти. Не так давно Асти, она же Севиль, опровергла слухи о возможном уходе из группы. Певица подчеркнула, что остается в составе Артика Асти. По словам Севиль, ее дуэт с Артемом Умрихиным, он же Артик, лучшая часть ее музыкальной карьеры. Я остаюсь в коллективе, потому что я обожаю эти отношения, которые есть между нами. И поверьте, не все в этой жизни измеряется деньгами, напомнила Севиль. И она прекрасно, кстати, осознает, что получила известность и народную славу именно благодаря труду Артема. Теперь вот и Егор Крид, похоже, к их успешному успеху присоседился, чтобы карма, видимо, сработала наверняка. Трио Егор Крид, Артик и Асти. Карма. 13-я строчка чарта.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

На 12-ю ступеньку из верхней десятки скатилась группа «Винтаж». Их малохит потускнел. Немного за неделю и опустился на 3 позиции, вылетев таким образом нынче из десятки лучших треков. «Винтаж», «Малахит», 12-я строчка.

На 11-й ступени, как и неделю назад, группа «Добро». Но я вангую, что уже со следующей пятницы их летний хит поползет таки по ступенькам вверх. На этой неделе вышел клип на их трек «Море, привет». Так вот, по сюжету один из братьев, Михаил, после ссоры с девушкой звонит Ивану, и они отправляются на машине на море, в место, которое им очень дорого. На берегу они жгут костер, любуются пейзажами. На самом же деле съемки проходили не на море, друзья, а на берегу Камы. В кадре можно увидеть мост между селом Сорочьи, горы и поселком Алексеевское в Татарстане, а также металлическую винтовую лестницу из села Шуран, тоже в Татарстане. Это, кстати, для них родные и очень знакомые места. Как теперь и 11-я строчка чарта. Группа «Добро», «Море, привет».

0: «Крутой кипяток». Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее «Зиверт». Ее газ наполнит сегодня 10-ю ступень крутого кипятка. «Зиверт» действительно в последнее время стало везде много, но это и объяснимо. Она пашет, как лошадь. Ну и результат ее труда, надо признать, налицо. Так, на одной из недавних музыкальных премий «Зиверт» установила абсолютный рекорд по числу номинаций, заявив о себе сразу в 7 категориях. По итогу, помимо награды как «Лучшая певица», она унесла призы в номинациях «Лучший сольный концерт» и «Лучшая песня» за трек «Банк». И заметьте, это она еще свой газ на полную не раскрутила. Это задел на будущие награды. Трек «Газ», «Зиверт», 10-я строчка крутого кипятка.
2: Изначально.

На 9-ю ступень чарта опустился сегодня Holy Flame. Как вы помните, у него есть стратегия, и, судя по динамике последних недель, он ее твердо придерживается. Трек «Тонул» еще на 2 позиции стал ниже за неделю. Сейчас на 9-й строчке крутого кипятка Holy Flame.

В отличие от коллеги, ко дну Ваня Дмитриенко не стремится вовсе. Напротив, он рассчитывает на дальнейший рост своей музыкальной карьеры и абсолютно верит в себя. Ваня регулярно к этому и поклонников своих призывает. «Я очень хочу доказывать ребятам, чтобы вы верили в себя, в свои мечты», — говорит Ваня. Он мечтал быть в топе, и мечта сбылась. Сегодня его хит «Ртуть» на 8-й ступени крутого кипятка.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке 2 обручальных колец гравировка в подарок «Ювелир Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Здесь нам с вами предстоит прослушать эпилог. Лиричную историю от красивого дуэта Анны Асти и Димы Билана. Ребята в который раз подчеркивают, что новый хит вовсе не о страданиях, а об их терапевтическом эффекте. Эпилог не про застревание в прошлом, а про его принятие. Так вот, в их подаче эпилог становится мостиком между прошлым и будущим, по которому каждый проходит по-своему. Для нас же с вами эпилог станет еще и мостиком между 8-й и 6-й ступенькой чарта, друзья. 7-я строчка крутого кипятка. Эпилог. Дима Билан и Анна Асти.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

год спустя. На шестую ступень чарта эффектно взлетел сегодня «Феникс» трек Валерии Бервольф. Есть, вероятно, какой-то секрет в том, насколько стремительно ее треки становятся вирусными. На них снимают ролики, шортс, рилсы, а количество прослушиваний ее песен растет в геометрической прогрессии. Впрочем, за этим успехом стоит непростой личный опыт. Когда Лера решилась на переезд из Владивостока в Москву, у нее была с собой лишь 1000 рублей, друзья. Зато она в итоге закалила характер и научилась искать возможности там, где другие их попросту не видят. Так что поверьте, шестая строчка крутого кипятка для «Феникса» далеко не предел. Бервольф,

0: Наконец, добрались мы до пятерки лучших. Как и неделю назад открывает ее Матвей Мельников, он же Мод. Его хит «Намек на нас» демонстрирует, к слову, удивительную стабильность. Он обосновался плотно на пятой ступени. Третью неделю подряд радует нас скрытыми смыслами и красивыми образами. Трек «Намек на нас», Мод, пятая строчка крутого кипятка.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

На четвертой строчке тоже без изменений. Мари Краймбрери и ее жизнеутверждающая работа «Давай не ждать». Мари наконец-то выпустила и видеоряд к своему свежему треку. Идея клипа, по мнению режиссера, лежит на поверхности. Призвать, чтобы люди перестали запирать себя в своей нерешительности, в зоне комфорта, из которой они боятся выбраться. Очень важно открыть глаза, ведь жизнь прекрасна. Нужно жить здесь и сейчас. Жизнь соткана из деталей и событий, которые мы запоминаем навсегда. Так вот, об этих моментах, которыми мы гордимся, и наш клип, говорят создатели. Ну и видеоряд, кстати, органично вписывается в схожий смысл трека. «Давай не ждать». Мари Краймбрери. Четвертая строчка крутого кипятка.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронза чарта осталась у певицы Ёлки. На этот раз простота не помогла ей шагнуть выше, но давайте посмотрим на ситуацию иначе. Своей любимой бронзовой награды Ёлка также не лишилась. Все осталось при ней, в том числе и бронза чарта. Надо быть проще, намекает певица, и относиться ко всему так же. Трек проще. Ёлка. Бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро крутого кипятка также остается в прежних руках, друзья. Команда «Моя Мишель» и их яркое украшение второй ступени чарта. Трек «На малиновой луне». Вам будет не только вкусно, но и красиво. «Моя Мишель», серебро чарта.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Сразу предупреждаю, тут без сюрпризов. Все те же ребята восторгаются своим завоеванным золотом. Трио, Баиндия, Хчо и Мод. Уж то-что, кайфовать-то они умеют. Делают это не только громко, но и пластично. Их танцы под Шаде – яркое тому доказательство. Танцуют все. Трек Шаде, Мод и сотоварищи – золото крутого кипятка.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мод и его партнеры, их стильный трек «Шаде». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Попрощаемся мысленно заодно мы с первым летним месяцем и встретим жаркие объятия свеженький июль. Надеемся, горячий, яркий и гостеприимный. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые. А также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии создадут отряд против беспилотников, который будет состоять из мобильных боевых групп. Накануне военный комиссар Костомукши Каливальского района Александр Маршилов обсудил с сотрудниками районной администрации формирование в Карелии отряда противодействия беспилотным системам «БАРС», который будет состоять из мобильных боевых групп. Разъяснил, для чего формируются подобные отряды и в каком режиме они будут функционировать в дальнейшем. Госавтоинспекция Карелии проверила таксистов по всей республике. Сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств проверили 23 транспортных средства, выявили 16 нарушений. 6 правонарушений, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации, и еще 3 водителей занимались перевозками без цветографической схемы легкового такси. Также водители привлекли к ответственности за управление авто с неисправностями или без документов. Непристегнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, оказание услуг по перевозке без лицензии или разрешения. Сведения о выявленных нарушениях направили в уполномоченные органы для принятия мер, и проверки будут продолжать, заверили в госавтоинспекции. Глава Карелии встретился с педагогами, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Артур Парфенчиков вручил педагогам благодарственные письма. В этом году 33 школьника сдали экзамены на высший балл. Всего заканчивают школу в этом году 3022 11-классника. По предварительным результатам 33 работы по ЕГЭ получили высший балл. Глава отметил, что в последние годы все больше ребят выбирают для сдачи госэкзаменов математику профильного уровня, физику, химию, биологию и информатику. Это не просто выбор предметов, это, по его словам, выбор будущего, выбор пути в науку, технологии, инженерию и медицину. А тем временем Министерство образования Республики объявило, что выпускники в Карелии могут пересдать ЕГЭ в дополнительные дни 8 и 9 июля. В эти дни ученики смогут пересдать только один предмет по своему выбору из тех, что сдавали в этом году. Подать заявление на пересдачу необходимо в своей школе. Я напомню, что в прошлом году этой возможностью в Карелии воспользовались 556 человек. 80% сдававших повысили свой балл. Отмечу, что новый результат утверждаются Государственной экзаменационной комиссией, а предыдущие уже аннулируются. И для 133 выпускников 11 классов Костомукши сегодня состоится выпускной бал. Культурно-спортивный центр «Дружба» приглашает разделить с выпускниками школ самый яркий, волнующий момент школьной жизни. В этот вечер 11-классники перевернут последнюю страницу школьной истории и сделают шаг в большое будущее. Уже по традиции в 16:30 состоится шествие выпускников по красной ковровой дорожке, а в 17:00 начнется выпускной вечер, где в торжественной обстановке пройдет награждение медалистов и стипендиатов, торжественная клятва выпускников, вокальные и танцевальные номера родителей, классных руководителей и самих выпускников. Вход по пригласительным билетам, а все желающие могут посмотреть прямую трансляцию выпускного бала на большом экране на главной площади города. Теплая погода возвращается в Карелию. Воздух начнет прогреваться уже в предстоящие выходные. Как сообщили в паблике «Погода в Карелии», начиная с выходных, воздух в республике начнет прогреваться до плюс 18, плюс 23 градусов. С начала новой недели в центре и на юге республики вероятно повышение температуры до 27 градусов выше нуля, на севере до плюс 23 градусов. Солнце станет заметно больше, однако небольшие дожди местами еще вероятны, отмечают синоптики. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина, 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, но синоптики не исключают небольшой дождь. В целом, сегодня тепло, воздух прогреется до плюс 18 градусов, ветер до 2 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 16, плюс 20 градусов. Небольшой дождь все же не исключают синоптики, и ветер немного усилится, его порывы будут до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15. Здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис», ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12. 1542.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
8: С нами навстречу лету.
9: На 104 FM.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Долго искал других, но все без ответа. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104,2.

0: Стегнутые пуговицы и свободные силуэты. На прохладную летнюю погоду, прямо как у нас в Костомукше, девушкам предлагают выбирать яркую верхнюю одежду вместо базовых пастельных оттенков. В качестве обуви можно выбрать вьетнамки на массивной платформе. По словам Аниты, это ее абсолютный фаворит. Комфорт шлепанцев и дерзость высокой подошвы в одном флаконе. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви. Летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Яснее.
1: Реклама на местном радио.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу C50». Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. Solers выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версии на механике тоже осталось. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупные исследования по 24 популярным в Европе моделям. Целый ряд известных европейских, американских и азиатских производителей завышают результаты. А вот китайский XPeng X9 проехал аж на 60 километров больше, чем заявлено. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Снаружи самый популярный у нас иностранный кроссовер не изменился. Видимо, в концерне решили, что машина и так хорошо продается. Менять внешность незачем. Зато динамика улучшилась благодаря модернизированному двигателю. В салоне мультимедийка с новой, более понятной операционной системой и несколько новых фишек. Подробнее о том, что нового у Havail Jolion, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии создадут отряд против беспилотников, который будет состоять из мобильных боевых групп. Накануне военный комиссар Костомукши и Каливальского района Александр Маршилов обсудил с сотрудниками районной администрации формирование в Карелии отряда противодействия беспилотным системам «Барс», который будет состоять из мобильных боевых групп. Разъяснил, для чего формируются подобные отряды и в каком режиме они будут функционировать в дальнейшем. Госавтоинспекция Карелии проверила таксистов по всей республике. Сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств проверили 23 транспортных средства, выявили 16 нарушений. 6 правонарушений, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации, и еще трое водителей занимались перевозками без цветографической схемы легкового такси. Также водители привлекли к ответственности за управление авто с неисправностями или без документов. Непристегнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, оказание услуг по перевозке без лицензии или разрешения. Сведения о выявленных нарушениях направили в уполномоченные органы для принятия мер, и проверки будут продолжать, заверили в госавтоинспекции. Глава Карелии встретился с педагогами, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Артур Парфенчиков вручил педагогам благодарственные письма. В этом году 33 школьника сдали экзамены на высший балл. Всего заканчивают школу в этом году 3022 одиннадцатиклассника. По предварительным результатам 33 работы по ЕГЭ получили высший балл. Глава отметил, что в последние годы все больше ребят выбирают для сдачи госэкзаменов математику профильного уровня, физику, химию, биологию и информатику. Это не просто выбор предметов, это, по его словам, выбор будущего, выбор пути в науку, технологии, инженерию и медицину. А тем временем Министерство образования республики объявило, что выпускники в Карелии могут пересдать ЕГЭ в дополнительные дни 8 и 9 июля. В эти дни ученики смогут пересдать только один предмет по своему выбору из тех, что сдавали в этом году. Подать заявление на пересдачу необходимо в своей школе. Я напомню, что в прошлом году этой возможностью в Карелии воспользовались 556 человек. 80% сдававших повысили свой балл. Отмечу, что новые результаты утверждаются Государственной экзаменационной комиссией, а предыдущие уже аннулируются. И для 133 выпускников 11 классов Костомукши сегодня состоится выпускной бал. Культурно-спортивный центр «Дружба» приглашает разделить с выпускниками школ самый яркий, волнующий момент школьной жизни. В этот вечер 11-классники перевернут последнюю страницу школьной истории и сделают шаг в большое будущее. Уже по традиции в 16:30 состоится шествие выпускников по красной ковровой дорожке, а в 17:00 начнется выпускной вечер, где в торжественной обстановке пройдет награждение. Рождение медалистов и стипендиатов, торжественная клятва выпускников, вокальные и танцевальные номера родителей, классных руководителей и самих выпускников. Вход по пригласительным билетам, а все желающие могут посмотреть прямую трансляцию выпускного бала на большом экране на главной площади города. Теплая погода возвращается в Карелию. Воздух начнет прогреваться уже в предстоящие выходные. Как сообщили в паблике «Погода в Карелии», начиная с выходных, воздух в республике начнет прогреваться до плюс 18, плюс 23 градусов. С начала новой недели в центре и на юге республики вероятно повышение температуры до 27 градусов выше нуля, на севере до плюс 23 градусов. Солнце станет заметно больше, однако небольшие дожди местами еще вероятны, отмечают синоптики. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в «Эль-Маркете» на Антиканина 20, второй этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эль-Маркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно, но синоптики не исключают небольшой дождь. В целом, сегодня тепло, воздух прогреется до плюс 18 градусов, ветер до 2 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 16, плюс 20 градусов. Небольшой дождь все же не исключают синоптики, и ветер немного усилится, его порывы будут до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 100.3 реклама на местном радио.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
5: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
4: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

кусков, словно поезд. Скидящие средства вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные двиганицы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пуст мне тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Помните, что музыка не только улучшает настроение, но и помогает добиться поставленных целей и поверить в себя. Так что давайте под ритмы песен местного радио, ну, как минимум, получать позитив и космическую энергию, ну, а как максимум, дарить хорошее настроение окружающим нас людям. Меня зовут Наталья Попова, это «Час я проведу с вами у микрофона», Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего эфира. Так что, если хотите послушать что-то особенное или лично передать кому-то приветы, добро пожаловать. И 911-402-2040, мобильный номер для ваших СМС-сообщений. Главная тема сегодняшнего дня – это, конечно же, выпускной 133 вчерашних 11-классника сегодня окончательно прощаются со школой. Ну а завтра все, кто молод душой, будут отмечать День молодежи. В России официально молодыми считается возраст до 35 лет. Но что такое возраст, когда душа поет? Какие площадки будут организованы в Костомукшу, напомню, в этом часе? Напряженные баскетбольные матчи прошли в спортивном зале КСЦ «Дружба» на первенстве карельского катыша по баскетболу 3-3. Чем интересен этот вид спорта, расскажу сегодня. Ну и, конечно, разыграем порцию крылышек от папы Ромы и круассан с красной рыбой и творожным сыром от кафе «Суши Биг». Как всегда, они достанутся самым внимательным и, безусловно, везучим нашим слушателям. Так что обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: сказала просто, в городе ли ты сейчас? У тебя же теперь концерты, там фанаты.
1: Реклама на местном радио.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад — не мечта, а реальность. В «Элементе» полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: еще не вечер!
1: Ну что, главная тема сегодняшнего дня – это, конечно же, выпускной 133 одиннадцатиклассника. Сегодня окончательно прощаются со школой. Позади напряженная и волнительная подготовка, сдача экзаменов практически тоже позади. Теперь вчерашние школьники делают важный шаг во взрослую жизнь. Уже по традиции в 16:30 сегодня красивые выпускники прошли по красной ковровой дорожке во дворец, ну а в эти минуты уже начинается выпускной вечер, где в торжественной обстановке пройдет награждение медалистов, стипендиатов. Ребята дадут торжественную клятву выпускников. Ну и по традиции вокальные и танцевальные номера исполнят родители, классные руководители и сами виновники торжества. Понятно, что всех желающих посмотреть на это роскошное мероприятие зал дворца не вмещает, но для всех жителей города, друзей, для близких, которые не смогли присутствовать в зале, разделить этот праздничный момент все же можно будет вместе. На большом уличном экране Карельского Катыша около Дворца культуры «Дружба» прямо сейчас идет прямая трансляция выпускного, так что вы можете наблюдать все, что происходит внутри, будучи на площади.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: И в этой рубрике сегодня информация для сотрудников Карельского Катыша. 29 и 30 июня в Костомукшу приедут высококвалифицированные специалисты, врачи из Санкт-Петербурга. В этот раз прием будут вести эндокринолог, невролог, сурдолог, отоларинголог и гастроэнтеролог. Записаться на прием к нужным вам специалистам можно через личный кабинет. 29 июня врачи будут принимать в здравпункте ДОВ с 14 до 19 часов, а 30 июня в здравпункте Рудоуправления с 10 до 18.00. Но я добавлю, что на прием к специалисту при себе желательно иметь обследование, чтобы прием прошел максимально продуктивно.

0: сильное звено.
1: Итак, рабочая спартакиада продолжается. 24 июня в спортзале КСЦ «Дружба» прошли баскетбольные матчи 3-3. Команды по три участника играли на половине баскетбольной площадки, а мячи забрасывали в одно кольцо. Матчи длились по 10 минут, ну или до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко. В итоге упорной борьбы победителями стали спортсмены из рудоуправления. Второе место заняла команда УПКИО, бронза у команды ЭУТК. На 4-м, 5-м и 6-м местах расположились команды управления транспорта, ЦПГР и управления ремонтов соответственно.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Уже завтра во всем мире отмечается День молодежи. Праздник, который из года в год объединяет все поколения, народы, регионы и индустрии страны. По официальной классификации во многих странах молодыми считаются люди до 45 лет. В России свои правила. И на данный момент к этой группе относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Хотя, что нам правило, когда душа поет, согласитесь? Как вы считаете, что важнее, цифры в паспорте или все же состояние души? Поделитесь своим видением, присылайте ваше мнение на номер 911-402-2040. Посмотрим, кто из нас молодой и задорный. В этом году, в общем, отмечать по традиции мы будем на набережной и спуске к озеру по улице Героев. В программе самые разнообразные площадки и локации. Городской саппара, творческие мастер-классы, будет ярмарка, детская анимация. У вас будет возможность испытать себя в самых необычных видах спорта в рамках Кукулиги. Ну а завершит праздник, конечно же, дискотека на пляже. Так, на Дне молодежи пройдет забег с препятствиями по пересеченной местности «Северная тропа героя». Участников ждет трасса длиной в 750 метров и серия испытаний. Перенос шин, паутина, ров, свал из деревьев, бревенчатая лестница и параллельная переправа. Побороться приглашают юноши и девушек от 14 до 18 лет. Ну а если вы человек с широкой душой и с чувством юмора и готовы к самым неожиданным испытаниям, вам на Кукулигу. Под руководством зажигательных ведущих вам предстоит побороться за лидерство в чемпионате по баллистике.

Них. Не забудьте подготовить костюм или какие-то элементы костюма, вдохновленные эпосом Кальвала и карельской традиционной культурой. Перевоплощение – это важная часть испытания, ну и, конечно же, самые яркие образы также получат специальные призы от партнеров праздника. Самых маленьких гостей День молодежи тоже не оставит без внимания. Их ждет специальная программа от Оксаны Праздничной, игры, конкурсы, танцы – хорошее настроение и встреча с ростовыми куклами, так что обязательно приходите на этот праздник все вместе, с семьями, с детьми, с друзьями. Каждому найдется увлечение по душе. Ну и помните, что к хорошему веселью тоже нужно готовиться. Встречаемся уже завтра на Дне молодежи. Не пропустите!

0: Проспект.
1: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
0: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и, как всегда, такая аппетитная заставка, скажем так, предшествует нашему не менее аппетитному конкурсу от кафе «Суши Биг». Я хочу сказать, что здесь всегда держат руку на пульсе и всегда подстраиваются под особенности времен года. Ну и в связи с этим здесь появились две новинки: шаверма с креветками и шаверма с курицей. Главное, теперь с новым облегченным соусом, который делает вкус свежим, нежным и очень сбалансированным. Идеальный вариант для прогулки, для встречи с друзьями, для обеда или, ну, простого неспешного летнего вечера. Так что обязательно приходите, наслаждайтесь, ну или заказывайте блюдо на дом и создавайте приятные воспоминания. Ну и, как мы уже анонсировали, сегодня у нас на кону круассан с красной рыбой и творожным сыром. Чтобы, собственно, насладиться этим блюдом, вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о каком блюде идет речь. Итак, поехали. Это одно из древнейших блюд на планете. Упоминания о нем встречаются еще в античных текстах, но, несмотря на вековую историю, с этим сытным угощением связано множество удивительных фактов. Это блюдо было невероятно популярно в Древней Греции и в Древнем Риме. Продавцы продавали тогда вот горячую похлебку прямо на улицах, что делало ее доступной пищей для бедняков. И известно, что это блюдо было основой рациона римских легионеров. История блюда на территории современной России уходит корнями в глубину веков, к самым скифам. Кстати, в детстве это блюдо многими нелюбимо, ну а потом постепенно становится очень даже, и если не любимой, то частенько примиряющей с действительностью зимней едой. О чем речь, друзья? Ваши варианты накидывайте в СМС на номер 911-402-2040. И сегодня шестое СМС с правильным ответом. Счастливая. Поехали.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015-0-4017 и НН 100-4196-92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, что пока нет ни одного правильного ответа. Это неудивительно, задание действительно сложное. Есть у меня еще одна подсказочка. Ну, что это суп, догадались практически все. Итак, это сытное, густое блюдо. В России туда принято добавлять копчености, ну и... Главный ингредиент разваривается в итоге до состояния пюре. Единственная подсказка, друзья, и еще у вас есть пара минут, чтобы прислать нам правильные ответы, которые, кстати, все посыпались теперь к нам в виде СМС. Я напомню, что шестое правильное СМС сегодня счастливое, его автор отправится в кафе «Суши Биг».

0: С нами этот час. Хорошего всем настроения, прекрасных, жарких предстоящих выходных. Отдохните как следует, обязательно участвуйте в программе Дня молодежи, который мы будем отмечать уже завтра. Ну а в понедельник, как всегда, в 17:00 встречаемся на местном программе «Еще не вечер». Всем пока!
1: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии создадут отряд против беспилотников, который будет состоять из мобильных боевых групп. Накануне военный комиссар Костомукши Каливальского района Александр Маршилов обсудил с сотрудниками районной администрации формирование в Карелии отряда противодействия беспилотным системам «БАРС», который будет состоять из мобильных боевых групп. Разъяснил, для чего формируются подобные отряды и в каком режиме они будут функционировать в дальнейшем. Госавтоинспекция Карелии проверила таксистов по всей республике. Сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств проверили 23 транспортных средства, выявили 16 нарушений. 6 правонарушений, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации, и еще трое водителей занимались перевозками без цветографической схемы легкового такси. Также водители привлекли к ответственности за управление авто с неисправностями или без документов. Непристегнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, оказание услуг по перевозке без лицензии или разрешения. Сведения о выявленных нарушениях направили в уполномоченные органы для принятия мер, и проверки будут продолжать, заверили в госавтоинспекции. Глава Карелии встретился с педагогами, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Артур Парфенчиков вручил педагогам благодарственные письма. В этом году 33 школьника сдали экзамены на высший балл. Всего заканчивают школу в этом году 3022 11-классника. По предварительным результатам 33 работы по ЕГЭ получили высший балл. Глава отметил, что в последние годы все больше ребят выбирают для сдачи госэкзаменов математику профильного уровня, физику, химию, биологию и информатику. Это не просто выбор предметов, это, по его словам, выбор будущего, выбор пути в науку, технологии, инженерию и медицину. А тем временем Министерство образования Республики объявило, что выпускники в Карелии могут пересдать ЕГЭ в дополнительные дни – 8 и 9 июля. В эти дни ученики смогут пересдать только один предмет по своему выбору из тех, что сдавали в этом году. Подать заявление на пересдачу необходимо в своей школе. Я напомню, что в прошлом году этой возможностью в Карелии воспользовались 556 человек. 80% сдававших повысили свой балл. Отмечу, что новый результат утверждаются Государственной экзаменационной комиссией, а предыдущие уже аннулируются. И для 133 выпускников 11 классов Костомукши сегодня состоится выпускной бал. Культурно-спортивный центр «Дружба» приглашает разделить с выпускниками школ самый яркий, волнующий момент школьной жизни. В этот вечер 11-классники перевернут последнюю страницу школьной истории и сделают шаг в большое будущее. Уже по традиции в 16:30 состоится шествие выпускников по красной ковровой дорожке, а в 17:00 начнется выпускной вечер, где в торжественной обстановке пройдет награждение медалистов и стипендиатов, торжественная клятва выпускников, вокальные и танцевальные номера родителей, классных руководителей и самих выпускников. Вход по пригласительным билетам, а все желающие могут посмотреть прямую трансляцию выпускного бала на большом экране на главной площади города. Теплая погода возвращается в Карелию. Воздух начнет прогреваться уже в предстоящие выходные. Как сообщили в паблике «Погода в Карелии», начиная с выходных, воздух в республике начнет прогреваться до плюс 18, плюс 23 градусов. С начала новой недели в центре и на юге республики вероятно повышение температуры до 27 градусов выше нуля. На севере до плюс 23 градусов. Солнце станет заметно больше, однако небольшие дожди местами еще вероятны, отмечают синоптики. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». Смотрите на летние краски с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами.

0: садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В «Тыком сервис» на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-168-6.

0: Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12. 12:42.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Местное радио. Весь город на одной волне.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 100 и 4.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: На любой рыбалке, а в незнакомом месте особенно, хочется знать все особенности рельефа дна. Сегодня вашему вниманию предлагается довольно оригинальный и одновременно простой глубомер для определения всех особенностей донного рельефа при ловле с берега. Он хорошо справляется со своими задачами на относительно неглубоких до 2 метров местах. Состоит этот интересный глубомер из отрезка лески, на одном конце которой сделана петля, а на другом — грузило в виде усеченного конуса. В полуметре от грузила располагается самый простой зимний поплавок. Затем через каждые 20 сантиметров ставятся еще поплавки до тех пор, пока расстояние от грузила не достигнет 2 метров. Каждый поплавок красится в свой цвет. Через застежку эта ставка с поплавками крепится к любой снасти с катушкой. И подматывая катушку после заброса, можно с высокой точностью вычислить все особенности рельефа в выбранном для рыбалки месте.
3: Не клюет.
2: Чтобы наверняка знать, на какой глубине следует искать рыбу весной, можно попробовать соорудить так называемую этажерку. Сделать ее несложно. К основной леске привязывают 2-4 дополнительных поводка с крючками на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Поначалу, правда, это может несколько усложнить рыбалку, зато впоследствии сделает ее гораздо результативнее. Геркулес – одна из самых лакомых приманок для плотвы, карася и подлещика, особенно приготовленная в хлопьях. Приготовить геркулес очень просто. Надо взять необходимое количество сухих хлопьев, насыпать их в дуршлаг и немного просеять, чтобы исключить из процесса самые мелкие фракции. Затем облить просеянный геркулес чайником кипятка, примерно литр-полтора. Подождать, пока стечет вода, и ровненько рассыпать ошпаренные хлопья на сложенную газету. Через пару минут газету сменить на сухую и дать хлопьям подсохнуть минут 30-40 в тени. Затем необходимо добавить ванилин, тертый жмых и сбрызнуть нерафинированным подсолнечным маслом, слегка перемешать, пересыпать в удобную для использования тару и на рыбалку. Только надо следить, чтобы насадка не пересыхала, а сохраняла некоторую упругость. Удачной рыбалки и ни хвоста, ни чешуи!
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Когда лучше, зимой или летом?
7: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
8: Элемент.

0: Лемремонт доступным. Цемент – основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – летний хаос. О главных хитах в летних трендах рассказали стилисты. Эксперт Анита Глосс посоветовала в текущем сезоне обязательно пополнить свой гардероб ремнем с акцентной пряжкой и сочетать его либо с простыми джинсами, либо надевать поверх оверсайз-жакетов. Также стилист рекомендует носить экстра-мини и забыть про идеально выглаженные вещи. В тренде сейчас легкий хаос, расстегнутые пуговицы и свободные силуэты. На прохладную летнюю погоду, прямо как у нас в Костомукше, девушкам предлагают выбирать яркую верхнюю одежду вместо базовых пастельных оттенков. В качестве обуви можно выбрать вьетнамки на массивной платформе. По словам Аниты, это ее абсолютный фаворит. Комфорт шлепанцев и дерзость высокой подошвы в одном флаконе. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви. Летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

Вижу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда я совсем один.
1: Реклама на местном радио.
2: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», 2-й этаж.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
5: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
6: Идем навстречу лету.
5: На местный.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
1: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

как судьба моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: повезет. Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Давай обнимемся в последний раз.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В «Тыком сервис» на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство. Стабильная заработная плата. График работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня. Компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу C50». Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. Solers выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версии на механике тоже осталось. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупное исследование по

представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Местное время 9 вечера.
1: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то,

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку и запомнить на всю жизнь.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включи.

В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.